0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
8: Вы слушаете

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории, от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника Коломенское, где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен Гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами.
1: Календарь путешественника на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
1: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
2: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
3: Ура!
4: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
2: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
7: Монте-Карло.

0: безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик DNS City». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Вкус приморского краба, натуральной арахисовой пасты и сочных мясных деликатесов с приморских ферм скоро попробуют жители всей России. Во Владивостоке прошла закупочная сессия. 20 местных производителей продуктов питания лично презентовали свою продукцию закупщикам крупнейших федеральных и региональных торговых сетей. Во Владивостоке дорожные работы начались и на улице Волховской. По данным мэрии, в перечне работ – возведение тротуара, ремонт бортового камня и пешеходного ограждения. Сейчас в разных районах города идет локальный ремонт, когда дорожники устраняют образовавшиеся ямы и неровности асфальта. А также продолжается реконструкция перекрестка Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой, Бородинской. Набирает обороты комплексный ремонт улиц Невельского и Черняховского. В Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Как уточняют в мэрии, построение колонны начнется в 9:00 возле остановки «Серая лошадь». Приходить можно с обычной фотографией любого размера, однако предпочтительный формат А3. Чтобы изображение не пострадало от возможной непогоды, рекомендуется его заламинировать. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Сазетинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
7: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
8: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является фуничной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банк»!

0: На Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: Безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Вкус приморского краба, натуральной арахисовой пасты и сочных мясных деликатесов с приморских ферм скоро попробуют жители всей России. Во Владивостоке прошла закупочная сессия. 20 местных производителей продуктов питания лично презентовали свою продукцию закупщикам крупнейших федеральных и региональных торговых сетей. Во Владивостоке дорожные работы начались и на улице Волховской. По данным мэрии, в перечне работ – возведение тротуара, ремонт бортового камня и пешеходного ограждения. Сейчас в разных районах города идет локальный ремонт, когда дорожники устраняют образовавшиеся ямы и неровности асфальта. А также продолжается реконструкция перекрестка Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой, Бородинской. Набирает обороты комплексный ремонт улиц Невельского и Черняховского. В Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Как уточняют в мэрии, построение колонны начнется в 9:00 возле остановки «Серая лошадь». Приходить можно с обычной фотографией любого размера, однако предпочтительный формат А3. Чтобы изображение не пострадало от возможной непогоды, рекомендуется его заламинировать. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

my throat.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
8: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
9: Что это?
10: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
9: И монтаж.
10: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
9: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
11: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
12: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
13: 2148.
14: Биомеханика.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
17: Это не художественная галерея. Нельзя.
18: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-818-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
8: ВГО «Квадент», «Спортсоюз», «Алгоритм» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел.
7: 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
8: ВГО «Квадент», «Спортсоюз», «Алгоритм» номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: честности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
11: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
12: Encore des mots, toujours des mots.
11: Je ne sais plus comment te dire.
12: Rien que des mots.
11: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.
2: Первый альбом Крейга Дэвида вышел в 2000 году. Пластинка называлась «Born to do it». Диск моментально взлетел на 15-ю строчку горячей сотни Billboard и разошелся миллионами тиражей, а сингл «Seven Days» возглавил американский хит-парад топ-10. На следующий год альбом 19-летнего музыканта был номинирован на Грэмми, правда, приза не получил. Но это только еще больше подогрело интерес к новому артисту. Да и сам Крейг Дэвид не опустил руки, а тут же занялся подготовкой второго альбома. Вскоре музыкант стал голосом номер один в Америке.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
6: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
5: «Планета упаковки».
7: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А чем так вкусно пахнет?
11: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
10: А мне хватит?
11: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
12: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в ТУГИС. «Аист ДВ».
1: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
2: «Биомеханика».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
6: Ура!
7: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК Тур.
5: ВДК Тур. Звоните 2-930-85.
8: А чем так вкусно пахнет?
9: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
8: А мне хватит?
9: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
10: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
12: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Радио Монте-Карло.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира.
2: Рынок имени Поля Бакюза.
3: Гастрономическая мекка Лиона, так называемый знаменитый продовольственный рынок, который гордо носит имя Поля Бакюза. Французский шеф-повар и ресторатор Поль Бакюз получил звание короля мировой гастрономии. Один из основоположников новой кухни и повар столетия, как его окрестили в прессе, Поль Бакюз предложил множество кулинарных нововведений. Он сделал ресторанные меню более лаконичными, заложил основы нео-бистро, организовал международный кулинарный конкурс и основал институт, который считается одной из лучших кулинарных школ. Его имя стало гарантом качества, поэтому в 2006 году городские власти попросили Поля Бакюза стать патроном продовольственного рынка, основанного в 1976 году. Здесь можно попробовать свежие фермерские продукты со всей Франции. Колбасы, сосиски, булочку бриошь с паштетом и, конечно, лионские сыры. Особенно местные жители рекомендуют сыр из коровьего молока «Том де Савуа». Его производят круглый год, а вкус сыра зависит от того, чем питаются коровы – летом – травой, а зимой – сеном. Помимо этого, на рынке проводятся всевозможные мероприятия на тему гастрономии. Но самое главное, что здесь можно отведать настоящие шедевры французской кухни. Говорят, сам Поль Бакюз отбирал рестораны, которые открыли свои заведения на рынке. Многие из поваров, которые готовят на рынке, носят трехцветный воротничок. Его вручают победителям конкурса «Лучший работник Франции». Дизайн придумал Поль Бакюз. Так, по его мнению, на кухне можно легко заметить самого признанного повара.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
2: Союз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на enloto.ru. 18+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рум.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна». А также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
3: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете Упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
4: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
3: Планета Упаковки.
5: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
4: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В меню хинкали целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
8: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
9: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
10: А вы когда-нибудь мечтали
11: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
12: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
11: Телеграм Beauty Club.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Что это?
14: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
11: И монтаж.
14: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
11: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке в начале июня в парке Минного городка заработает зона семейных аттракционов. В администрации парка сообщили, что уже стартовала продажа билетов, передает РБК «Приморья». Согласно генеральному плану, территория поделена на две части. Общественная предназначена для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий. В коммерческой запустят аттракционы, в их числе различные горки. Одним из самых заметных объектов развлекательной зоны парка может стать колесо обозрения сердца Владивостока. Уссурийские музеи и Почта России выпустили лимитированную серию открыток ко Дню Победы. Жители и гости города смогут написать поздравления близким и бесплатно отправить их почтой в любую точку страны. Для проведения акции подготовили два вида открыток. Основа сюжета на обеих – памятник воинам-уссурийцам, павшим во время Великой Отечественной войны. На первой открытке фотоснимок памятника, на второй – работа Анны Богдановой под названием «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». Первыми отправить поздравления смогут воспитанники образовательных учреждений Уссурийского городского округа. В преддверии Дня Победы 7 и 8 мая они встретятся с сотрудниками Уссурийского музея и ветеранами. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
6: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ-Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
9: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
10: Возрастное ограничение 12+.
11: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
13: Радио Монте-Карло.

0: «Книги мира» на радио Монте-Карло. Гайд-парк.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует...
2: Самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо

0: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является фуничной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
3: Радио Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик DNS City». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке в начале июня в парке Минного городка заработает зона семейных аттракционов. В администрации парка сообщили, что уже стартовала продажа билетов, передает РБК «Приморья». Согласно генеральному плану, территория поделена на две части. Общественная предназначена для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий. В коммерческой запустят аттракционы, в их числе различные горки. Одним из самых заметных объектов развлекательной зоны парка может стать колесо обозрения сердца Владивостока. Уссурийские музеи и Почта России выпустили лимитированную серию открыток ко Дню Победы. Жители и гости города смогут написать поздравления близким и бесплатно отправить их почтой в любую точку страны. Для проведения акции подготовили два вида открыток. Основа сюжета на обеих – памятник воинам-уссурийцам, павшим во время Великой Отечественной войны. На первой открытке фотоснимок памятника, на второй – работа Анны Богдановой под названием «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». Первыми отправить поздравления смогут воспитанники образовательных учреждений Уссурийского городского округа. В преддверии Дня Победы 7 и 8 мая они встретятся с сотрудниками Уссурийского музея и ветеранами. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в DNS City.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ DNS City». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Перевести пенсию в...
0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцах.

0: Пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: «Радио Монте-Карло».

з Крейгом Девідом на радіо Монте-Карло. Walking Away. Первые заметные шаги в музыке Крейг Дэвид сделал вместе с британскими проектами Damage и Artful Dodger. Он с самого начала был настроен всерьез и рано решил, что музыка станет его профессией. Уже тогда у Крейга появился агент, и однажды тот дал послушать одну из его ранних песен Walking Away представителю звукозаписывающей компании Колину Лестеру. Песня произвела впечатление. Лестер приехал домой к 17-летнему музыканту и удивился. Его крошечная комната была буквально доверху набита пластинками. Позже он вспоминал, что именно тогда понял. Перед ним человек, который не успокоится, пока не добьется своего. Вскоре Крейгу предложили контракт на запись альбома. Крейг Дэвид.

0: Реклама.
1: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
2: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
3: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк». Создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью.
3: Для борьбы с отеками попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют...

0: Уже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
1: ВГЛ Блокдан, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мичелион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. «Лисян». Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООС «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке в начале июня в парке Минного городка заработает зона семейных аттракционов. В администрации парка сообщили, что уже стартовала продажа билетов, передает РБК «Приморья». Согласно генеральному плану, территория поделена на две части. Общественная предназначена для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий. В коммерческой запустят аттракционы, в их числе различные горки. Одним из самых заметных объектов развлекательной зоны парка может стать колесо обозрения сердца Владивостока. Уссурийские музеи и Почта России выпустили лимитированную серию открыток ко Дню Победы. Жители и гости города смогут написать поздравления близким и бесплатно отправить их почтой в любую точку страны. Для проведения акции подготовили два вида открыток. Основа сюжета на обеих – памятник воинам-уссурийцам, павшим во время Великой Отечественной войны. На первой открытке фотоснимок памятника, на второй – работа Анны Богдановой под названием «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». Первыми отправить поздравления смогут воспитанники образовательных учреждений Уссурийского городского округа. В преддверии Дня Победы 7 и 8 мая они встретятся с сотрудниками Уссурийского музея и ветеранами. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
9: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
10: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
9: «Планета упаковки».
11: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
13: А слона не хотите? Нельзя.
14: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
17: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните. 2148.
18: 2148.
19: Биомеханика.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: А чем так вкусно пахнет?
22: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
21: А мне хватит?
22: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
23: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
24: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
25: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
26: Ура!
1: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
2: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
3: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
4: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
25: «Пять песен о любви»
26: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут.

0: Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва, Барклай-6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
5: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
9: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
4: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Что это?
2: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
1: И монтаж.
2: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
1: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: В лаборатории «Юнилаб» весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
6: Дарите красоту. Подарочный сертификат в «Бьюти Клаб». Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника «Бьюти Клаб». Город Владивосток, Авроровская, 30.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
9: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
10: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
13: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радіо «Монте-Карло».
1: Спонсор випуска – ООО «Спеціалізований застройщик ДНС Сіті». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке в начале июня в парке Минного городка заработает зона семейных аттракционов. В администрации парка сообщили, что уже стартовала продажа билетов, передает РБК «Приморья». Согласно генеральному плану, территория поделена на две части. Общественная предназначена для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий. В коммерческой запустят аттракционы, в их числе различные горки. Одним из самых заметных объектов развлекательной зоны парка может стать колесо обозрения сердца Владивостока. Уссурийские музеи и Почта России выпустили лимитированную серию открыток ко Дню Победы. Жители и гости города смогут написать поздравления близким и бесплатно отправить их почтой в любую точку страны. Для проведения акции подготовили два вида открыток. Основа сюжета на обеих – памятник воинам-уссурийцам, павшим во время Великой Отечественной войны. На первой открытке фотоснимок памятника, на второй – работа Анны Богдановой под названием «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». Первыми отправить поздравления смогут воспитанники образовательных учреждений Уссурийского городского округа. В преддверии Дня Победы 7 и 8 мая они встретятся с сотрудниками Уссурийского музея и ветеранами. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Ремгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать.
5: Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
8: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
9: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
2: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
3: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Что это?
8: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
7: И монтаж.
8: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
10: Монте-Карло.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Истории со вкусом. Рынки мира. Рынок Селенские и сады.
1: Куда точно стоит пойти по приезде в Астрахань, так это на местный рыбный рынок с поэтичным названием «Селенские исады». Старинное русское слово «исады» означало «большую пристань», где разгружались какие-либо товары. Рынок же получил такое красивое название по имени селения за рекой Кутум, которое появилось в начале 18 века. Местные жители занимались ловлей, переработкой и продажей рыбы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь появился самый крупный рыбный рынок города. Селенские исады открылись в 2014 году, но на деле рыбным промыслом на этом месте занимаются уже десятилетия, а некоторые говорят, что торговля здесь началась еще в 19 веке. Рынок работает ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Но каждая мудрая хозяйка знает, приходить в Селенские сады надо к открытию. Именно в это время меньше всего покупателей можно выбрать самую свежую и вкусную рыбу из всего представленного изобилия. Царем местного подводного царства можно смело считать осетра. Его даже называют символом Астрахани. Именно эта рыба была основной добычей местных рыбаков и становилась главным блюдом праздничных обедов знати. По воспоминаниям старожилов, некоторые особи могли достигать в длину до 7 метров. Помимо осетра, на рынке обязательно стоит взять копченого сама, карпа, стерлядь, сушеный кутум и, конечно, воблу. А если рыба не очень интересна, можно присмотреться к сувенирам и забрать с собой на память изящную фарфоровую статуэтку осетра.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
6: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
7: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 0502.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
10: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
11: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В меню «Хинкали» целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
14: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
15: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
14: «Планета упаковки».
16: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
18: Вы слушаете

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на Радіо Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. В регионах Дальнего Востока зафиксировали один из самых значительных гендерных разрывов в оплате труда в России. По данным аналитиков Финэкспертиза, в 2025 году женщины на средних и крупных предприятиях в макрорегионе получали на 35% меньше, чем мужчины. Об этом рассказывает РБК «Приморья». Сразу несколько дальневосточных субъектов вошли в число лидеров по стране по уровню зарплатного неравенства. Это Забайкалье, Еврейская автономная область, Бурятия, Хабаровский край. Разрыв в оплате труда сохраняется во всех отраслях. Команда пловцов. 12-13-летние школьники из спортивной школы «Русич» успешно выступили в Новосибирске, где состязались более 350 участников из 30 городов России. В копилке спортсменов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды, рассказали в Краевом министерстве физкультуры и спорта. Спортсмены из Владивостока достойно проявили себя на межрегиональном турнире по плаванию. Такие старты дают бесценный соревновательный опыт, помогают оттачивать мастерство и служат мощной мотивацией юным спортсменам. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
4: Застройщик ООО «СЗ ДНС Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
6: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
9: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
10: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
11: Но каникулы, семья! Вместе едем на моря!
12: Ура!
13: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
11: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
14: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
15: Что это?
16: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
15: И монтаж.
16: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
15: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
17: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
18: Возрастное ограничение 12+.
19: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
20: Это тебе не спортзал, нельзя.
21: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
23: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
15: Приводите в 0+.
13: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких.

0: друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неділя з Крейгом Девідом на радіо Монте-Карло. Seven Days.
1: Будущая звезда Крейг Дэвид родился в британском Саутгемптоне в семье продавщицы и плотника. Именно отец стал для него первым проводником в мир музыки. Он играл в местной рок-группе, а когда сын немного подрос, научил его играть на гитаре и начал брать с собой на концерты. Позже, уже став знаменитым, Крейг не раз говорил, что любовь к музыке ему привил его кумир Майкл Джексон. Хотя влияние отца на становление Дэвида как музыканта трудно отрицать.
0: Крейг Дэвид. Seven Days.

0: Реклама.
1: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство «Corona Recovery». Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
5: Radio Monte Carlo.
6: Friday night, you and your boys went out to eat.

0: Безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Аня Лебедева о событиях. Здравствуйте. В регионах Дальнего Востока зафиксировали один из самых значительных гендерных разрывов в оплате труда в России. По данным аналитиков Финэкспертиза, в 2025 году женщины на средних и крупных предприятиях в макрорегионе получали на 35% меньше, чем мужчины. Об этом рассказывает РБК «Приморья». Сразу несколько дальневосточных субъектов вошли в число лидеров по стране по уровню зарплатного неравенства. Это Забайкалье, Еврейская автономная область, Бурятия, Хабаровский край. Разрыв в оплате труда сохраняется во всех отраслях. Команда пловцов. 12-13-летние школьники из спортивной школы «Русич» успешно выступили в Новосибирске, где состязались более 350 участников из 30 городов России. В копилке спортсменов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды, рассказали в Краевом министерстве физкультуры и спорта. Спортсмены из Владивостока достойно проявили себя на межрегиональном турнире по плаванию. Такие старты дают бесценный соревновательный опыт, помогают оттачивать мастерство и служат мощной мотивацией юным спортсменам. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО «СЗ Проект С-41». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: О чем мечтают женщины?
13: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
12: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
13: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
12: Telegram Beauty Club.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Приморская сцена Мариинского театра представляет 13 мая премьера сезона «Опера История Каи и Герды. Сказка о дружбе, растопивший лед». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
16: Возрастное ограничение 6+.
17: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
18: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
19: Вы слушаете

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории, от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника Коломенское, где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами.
1: Календарь путешественника на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.
16: Мая на сайте polkrf.ru.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООСС «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните мобильное приложение «Самокат 6 плюс».
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Звук — это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис» Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Безупречный вкус в музыке.

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радіо Монте Карло.
1: I could stay awake just to hear.

on the Ritz. Putting on the Ritz. Monte Carlo. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
3: Успел.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 1196.
3: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
4: Ура!
5: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
3: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
7: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Музыка весны на радио «Монте-Карло».

Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в ТУГИС. «Аист ДВ».
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
2: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
4: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
9: А вы когда-нибудь мечтали
10: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
11: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
10: Телеграм Beauty Club.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
14: А слона не хотите? Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ким
1: Кэтрол. Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-58-46-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты. Ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел. Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
10: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.com.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».

0: оцениваете свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
2: Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Что это?
3: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
2: И монтаж.
3: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
2: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
4: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 05 02.
5: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
6: «Биомеханика».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
10: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
11: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
13: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-78-75.
12: «Планета упаковки».
14: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
15: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке ко Дню Победы привели в порядок памятники, посвященные героизму во время Великой Отечественной войны. Всего таких монументов в городе 40. Их бережно отмыли от пыли и грязи. Некоторым потребовалось обновить краску и восстановить надписи. По словам вице-мэра Дарьи Стегней, системный ход за такими объектами позволяет поддерживать их достойный вид и сохранять величие исторического облика Владивостока. Во Владивостоке благоустроенный в прошлом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» экопарк на Кирова продолжает улучшаться. Там дополнительно обустраивают входную группу. Сейчас идет голосование за территории, которые в 2027 году смогут получить благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отдать голос нужно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Во Владивостоке остатки спортивного рынка обесточили и готовятся сносить. Со стороны улицы Фадеева продавцов уже нет, все павильоны пустые. Местами разбиты стекла, валяются брошенные фрукты и кроссовки. Кафе и мясной рынок тоже не работают, лишь возле одной китайки гудит генератор. Но гостей там не принимают. Основная торговля идет у трамвайных путей возле остановки «Спортивная» и у входа в торговый центр «Кристалл», передает Вейл.ру. На этом пока все, дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого снимать, бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%, по семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала, ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Фитнес-тренировка.

0: Долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка. До 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
5: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
9: Ура!
10: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
8: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
11: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
12: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
13: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
12: «Планета упаковки».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успех.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
17: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
24: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
4: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
9: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
10: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
11: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
12: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
13: 2148.
14: Биомеханика.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Что это?
18: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
17: И монтаж.
18: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
17: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
19: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
20: Дарите красоту. Подарочный сертификат в «Бьюти Клаб». Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника «Бьюти Клаб». Город Владивосток, Авроровская, 30.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
23: Неделя с Крейгом Дэвидом на «Радио Монте-Карло».
24: Domino's.
25: Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
24: Крейг Дэвид. Domino's.